нет, желаю выпить. Попи здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит.

0: меня не пригласила, я ей припомню, а без начальства венчаться я ей припомню, а без начальства венчаться.
1: А тот же призов не помню.
0: Была бы только причина, хотя причина –

0: Che
1: vorrei essere spatrei strasto!
2: Vieni!
3: Zon! Lasse, sotto me!
2: Lasse!
3: Lasse!
4: Я же супруги!
3: Что случается? Я еще не ночь!